0: 当天，与俄军总参谋部负责人及各部队指挥员就俄乌前线局势和近期战况进行了约一小时的军事会议。他在会上宣布，俄军已完全解放卢甘斯克。
1: Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики. Продолжается уничтожение формирования ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины.
0: 除卢甘斯克外，普京并称俄军正不断加快在所有战线上的攻势，目前已成功控制康斯坦丁诺夫卡。